как вся куида до нахмал. Узнал дома веселый, а тут чистя. Узнал весь